огня и чашовари, и райляк, и мансион. Кай чашоак нерекин каю бат, egin zuen